0: Как ты вообще? Расскажи в целом.
1: Хуёво.
0: Что там по этим, по 200-м, кто там остался?
1: Шустрый Николаевич, иноземцы. Маркет пропал.